0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час ночи в Хабаровске.

2 часа ночи в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

4 часа утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Микс Экзотика. Лучшая музыка на всех языках.
1: Yes.
2: Come on, let's do this, gang.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. 7 часов утра в Хабаровске.

0: Погода на Микс-ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер южный, умеренный.
0: Реклама на Микс-ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Реклама на Микс ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
6: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер южный, умеренный.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: А что, если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45-66-75.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс.ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 8 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Банк России обновит правила ОСАГО. Банк России разработал ряд изменений в правила обязательного страхования автогражданской ответственности. Это следует из опубликованного на сайте проекта указания. Одно из них коснется супругов погибших участников специальной военной операции. Проект предусматривает возможность оформить договор ОСАГО на автомобиль до завершения процедуры вступления в наследство. Для этого достаточно будет документов, выданных нотариусом. Сейчас право собственности на транспортное средство может быть оформлено только спустя 6 месяцев при отсутствии завещания. Также Центробанк предлагает закрепить право владельцев полиса на возврат части страховой премии при отказе от договора ОСАГО до начала его действия. Сейчас премия не возвращается даже в том случае, если полис фактически еще не вступил в силу. Центробанк предлагает разрешить гражданину получать обратно уплаченную сумму за вычетом 22% расходов страховщика на введение дела и обязательных отчислений в резервы. В России предложили постепенно снижать возраст вступления в брак. С такой инициативой выступил представитель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он также прокомментировал инициативу по расширению понятия молодежи до 39.

0: 35 лет и выше, заявив, что это может негативно повлиять на демографические процессы, так как будет способствовать откладыванию создания семьи и рождения детей. По словам эксперта, подобные предложения могут иметь разрушительные последствия для демографии, если тенденция к расширению возрастных границ продолжится. В настоящее время в России к молодежи относят граждан до 35 лет. 77% жителей Дальнего Востока готовы подрабатывать. Это следует из опроса ХХРУ. О готовности выходить на подработки вне основной специальности заявили 77% опрошенных из Дальневосточного федерального округа. При этом их мотивация различается. 32% респондентов указали, что им нравится разнообразие, и они охотно берутся за различные задачи. Тогда как 45% готовы согласиться при условии хорошей оплаты. Среди тех, кто высказался против, 8% предпочитают концентрироваться на чем-то одном. А 5% намерены работать только по своей специальности. Финансовая мотивация остается доминирующей для тех, кто ищет дополнительные источники дохода. 50% опрошенных хотят увеличить свой бюджет или нуждаются в заработке. Еще 30% респондентов стремятся иметь собственные деньги для закрытия личных потребностей. А 27% хотят с пользой проводить появившееся свободное время. По 23% ответов связаны с наличием конкретной финансовой цели – накопления на какую-то покупку. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
1: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс ФМ. Спонсор выпуска.
1: Компания ООО «Монолит Дальний Восток».
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер южный, умеренный.
0: Реклама спонсора.
3: В «Монолит Дальний Восток» взял я керамзитоблок. Не гниет и не ржавеет, и тепло беречь умеет. Выгоднее кирпича, время меньше трачу я. С ним я чувствую кураж, строю дом, навес, гараж.
4: Экологический и прочный керамзитоблок от завода «Монолит» Дальний Восток. Хабаровск, проспект 60-летия, октября 12А, телефон 513608.
0: Реклама на Микс ФМ.
5: А что если день рождения – это не один вечер, а целая неделя удовольствий? Ресторан «Торро Гриль» дарит имениннику скидку 20%. Приходите каждый день в течение недели с друзьями, семьей, коллегами. Один день рождения – 7 поводов для встречи. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
6: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
0: Реклама на Микс ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Премиальные качества, эксклюзивный дизайн, демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра драм.
6: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер южный, умеренный.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Микс.ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 9 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурев. Минтранс поддержал идею обязать самокатчиков регистрироваться через госуслуги. Министерство транспорта Российской Федерации в ответ на депутатский запрос поддержало идею ввести в России подтверждение личности и возраста пользователей арендных электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности через платформу госуслуги. В настоящее время обсуждается изменение в правила дорожного движения, ограничения для несовершеннолетних пользователей, создание реестра СИМ и механизмы идентификации пользователей. За 5 лет в России было выявлено 902 случая с признаками дефицита лекарств. Всего в дефиците было 313 международных непатентованных наименований. Такие результаты научно-исследовательской работы представил Захар Голод, советник аналитического центра при правительстве Российской Федерации. По его словам, полученные 313 наименований – это крайне незначительная доля от общего объема фармрынка. Чаще всего в течение анализируемого периода наблюдалась нехватка антибиотиков, противоопухолевых препаратов, а также средств для лечения болезней, связанных с нарушением в работе пищеварительного тракта и обмена веществ, нервной системы и системы кроветворения. Как выяснили авторы работы, подавляющее большинство случаев дефицита, особенно в массовых сегментах, антибиотики, лекарства для терапии сердечно-сосудистых заболеваний, было вызвано экономическими причинами. Каждый второй россиянин готов заменить госслужащих на искусственный интеллект. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы «Суперджоб». Как и в прошлом году, каждый пятый россиянин, 21%, однозначно за то, чтобы искусственный интеллект выполнял функции госслужащих. Еще 34% скорее поддерживают эту идею, противников 45%. 28% относятся скорее отрицательно, 17% однозначно отрицательно. Мужчины значительно чаще женщин одобряют цифровую замену, 61% и 49% положительно ответов соответственно. Среди граждан с высшим образованием доля положительных ответов 59%. Это больше, чем среди тех, кто окончил среднепрофессиональное учебное заведение. 46%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Замурчательная акция в Гемотест. До 7 июня проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучшее. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер южный, умеренный.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс.ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Микс.ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: А что, если понедельник – это не начало тяжелой недели, а повод для идеального ужина? Каждый понедельник в ресторане «Торро Гриль» скидка 50% на стейк дня. Премиальный отруб, идеальная прожарка. Приходите каждый понедельник, и пусть неделя начинается вкусно. «Торро Гриль», Фрунзе 53А. Подробности по телефону 968-585.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
3: Премиальные качества. Эксклюзивный дизайн. Демократичные цены. Салон мебели «Европа». Павла Морозова, 113.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 6 и 7 июня на сцене театра «Драм».
5: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 22 градусов. Ветер юго-западный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер южный, умеренный.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс.ФМ.
5: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 10 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. С 27 года в России вступают в силу новые требования к открытию банковских вкладов. Индивидуальный номер налогоплательщика станет обязательным реквизитом для всех банковских счетов граждан, включая уже действующие. Основная цель нововведения – снижение возможностей для криминальных схем, в том числе с участием дропперов. ИНН является постоянным и неизменным идентификатором, в отличие от паспорта или номера телефона. Это позволит сопоставлять операции одного человека в разных банках и выявлять подозрительные связи между транзакциями, которые раньше могли быть разделены. России необходимо построить еще 1000 километров скоростных дорог с участием развития международных транспортных коридоров. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин. Если посчитать с международным восточным коридором, с трассами, связывающими Россию с Монголией, Китаем, Казахстаном, Узбекистаном, то необходимо еще 1000 километров дорог и миллиарды долларов на привлечение инвестиций в транспортную инфраструктуру. По словам Хуснуллина, сейчас в России построено около 3700 скоростных дорог с использованием внебюджетных источников. При этом только внутри страны требуется порядка 10 тысяч километров таких трасс. Жители Хабаровского края назвали главные условия для эффективной работы. Эксперты ХХРУ провели опрос и выяснили, какие факторы, по мнению жителей Хабаровского края, помогают им работать продуктивнее. Так, на первом месте оказался фактор, который отметили сразу 81% опрошенных из региона – автоматизация части рабочих задач. Еще одним стимулом к повышению производительности труда, по мнению жителей Хабаровского края, является готовность руководства прислушиваться к мнению персонала по вопросам улучшения рабочих процессов. Об этом заявили 77% опрошенных. Далее следует обучение новым навыкам или повышение квалификации – 61%, повышение заработной платы – 52%, улучшение условий труда – 39%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.